Ну, я, Саш, в Сирии, по мотивам, а с дистанции, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existuje, але локал. И был морг, что ли, локация, а там морг в Сирии. Он нам фир, как и фат, и на этом морг в Сирии, по разным лимам. А, for example, Бахмурка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Ударлавост. Мы тогда паяем мунту камеру бей, и после того, как вам Морук Сенегма афетаду. И дома кансуа мадя. И да пусть дяры тау адугус

Ну, Дед, Саша, слушай, помотай мне, а с Истанбуса вот у нас это уже морг на трау. Морг на трау, что ли? Наверное, это известная авиалокал. И были морг, что ли, у него касса, а там морг, что ли? А у меня фир, как и не фат-фат, и а там морг, что ли, пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, Айтахан Морук Шесерук Невемака, Уна Лавоста. Не то было Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как я Морук Шесерук Афетаду. И дома Кансона Бе. И да пусть Дяре Тау Адувус

ответ со Всевышнего промотывания Всевышнего, у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это изистивая аллопад. И люди, а морг, что ли, на конце, оттахан морг, что ли? А он нам фир, как и фатфатин, и оттахан морг, что ли, парад на лимар. А, for example, бахморка, айханека, оба люди, айтаханка, Белуга, Атахан Морукса Селук Невемака, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Монту Камару Бей, и после того, я вам Морукса Невемак Афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я говорю,